Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радио. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!